0: Я тоже.
1: Я поступил.
0: Я приноха к сам нуктхаме авани пакиджахархия помани 2019 к самуха к сам пик нуктхо таумка пакиджахархия Уксуми, витнагримун азакла, нагуми. Итон, какие чилма, витнагримник. Тогда мы куяма, Пилиаксайлингата амсисху тамманиха чанглак пилхами какичи шумани. Тавам амсикхани или я скумая кхака таммани вам нанскхит чанганакху пилхами таммани 2021 аккахлуни пахатулхукут ингуакунлу ангу якхаку тутхка насулуку я уйма таунатоннан мерклу атхам таум китчекка

куяанэрхоп литнааруллугни пиннерэллунгэрмэн миккэлунгуут литнаахторюгналуутэн икаалёрсута ассерэлуутэн лиқораалэркаа таллаақнаарпут назвагаақлуги литнаарамтэн куяалэрхбут лиқораалхатник

тамамта пиллут пиллута микэлгумта асигэлутнгли кугаалхкат умьёрлукуппилла уппиёкуорлукигэнэрэм аёкутигка макътлэркиорлуки талиллэркиорлуки инартлэркиорлуки иллу ликугаалхкат ликнаорат питэклуку

тамамта пиллут клута микэлгум таасигалутнгли кугааллхкат умьёрлуку пилла уппиёкуурлукигэнгэм аёкутихка мактлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугааллхкаат литнаорат питклуку